0: Вы здесь чем вот кто?
1: Здравствуйте, Владимир.
0: Charlie Ralph is 650 South McKinley Avenue.
1: 3058.